0: На Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

baby. Either you're mine or you're not.

Вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною.

0: на Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Ну что, друзья, доброе утро всем нашим слушателям. Я, естественно, заряжаю сегодня вас на это утро с яркой волной, с классным настроением и с яркими эмоциями. Так что давайте-ка подключайтесь уже сейчас. Будем наслаждаться и слушать только самые лучшие хиты.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: В «Милом доме» суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Арома Дроп» 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 миллилитров, 149 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: Самое время для того, чтобы рассказать немного о погоде. В Орске плюс 24, днем плюс 34 градуса, в Оренбурге плюс 23, днем плюс 31, в Ясном плюс 23, днем плюс 35, в Кувандыке и Медногорске плюс 22, днем столбик термометра покажет плюс 33 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженое без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
3: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: этим утром, конечно, хочется как можно больше успеть, да и вообще, и выспаться тоже очень хочется. В общем, не знаешь, за что хвататься. Вроде бы и поспать до обеда было бы классно, перед началом новой недели как раз-таки зарядиться на 100%, а с другой стороны, как будто бы хочется встать пораньше, чтобы этот выходной продлился больше, дольше, ну и, естественно, можно было сделать всего, что вы запланировали на эти выходные, быть может, откладывали в субботу или вечером пятницы. Так что, друзья, я держу за вас кулачки, буду радовать музыкой и надеяться, что все планы успеете сделать уже в это мгновение.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Вознецова, 21, телефон 30-68-98.
4: Оптовикам внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу: Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
5: Телефон рекламной службы 25

0: Ну что ж, друзья, приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр по-прежнему с вами. Это только для тех, кто только что подключился и еще не знает, кто вещает сегодня с самого раннего утра. В общем, мы здесь приняли решение, что как можно раньше мы сегодня проснемся, тем больше планов и событий успеем исполнить. Поэтому, конечно, с огромным удовольствием я предлагаю вам пробуждаться скорее, браться за дело и двигаться только вперед навстречу прекрасному. Музыки от Радио Хит будет достаточно, ее будем слушать уже сейчас, с минуты на минуту. Ну, а еще близко у нас погода. Через пару минут обязательно расскажу тебе, что нас ожидает сегодня днем, какая температура в близлежащих городах. Так что подключайся и узнай все самым первым.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Самое время рассказать немного о погоде и узнать, что же интересного ожидает нас сегодня. Ну вот, например, в Орске сейчас уже плюс 24, днем ждется плюс 34 градуса. В Оренбурге плюс 23, в данную минуту днем плюс 31. В Ясном плюс 23, днем плюс 35. В Кундыке и Медногорске плюс 22, днем плюс 33 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохи.
8: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Жизнь.

Приветствую в эфире Радио Хит. Желаю всем доброго утра. 8.03 на наших студийных. Продолжаем пробуждаться и наслаждаться замечательным прохладным утренним временем. Конечно, есть, наверное, те, кто вчера отдыхали, тусовались до поздней ночи. И сейчас, скорее всего, даже не слышат это сообщение. Ну, потому что спят и видят уже какой-то там сон. Но мы их тоже дождемся. Им настроение поднимем. И тем, кто с самого раннего утра подключился к нам, обязательно сделаем просто замечательное настроение и все возможное для того, чтобы вы улыбались.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Мы, друзья, каждый день рассказываем вам о том, какие праздники и события отмечают. Сегодняшний день, конечно, не стал исключением. И на календаре у нас уже 12 июля, уже середина лета. Значит, что мы должны много успеть сделать. Ну вот, например, друзья, у нас здесь сегодня день рыбака. 46 лет этому празднику. Вот причастных поздравляем, любителей этого занятия тоже. Вот как раз-таки летом можно это замечательное время провести. День фотографа сегодня отмечается, так что давайте-ка, друзья, вот мои, делаем памятные фотографии, зовем фотографов, ну и делаем их в праздник ярче, причастных также поздравляем. День бумажного пакета, день следования по течению отмечается. Также сегодня Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Кстати, этому событию уже 96 лет. Также сегодня, друзья, день разноцветных глаз, день российской почты, день нового разговора, а также сегодня Международный день надежды. День флага МВД России отмечается, а также сегодня Международный день борьбы с песчаными и пыльными бурями. Сегодня из интересного также день простоты, день... Чего здесь еще? День «Ешь свое желе». Вот так тоже называется праздник. День врача-терапевта в других странах. А также сегодня день пирога с орехом пекан. И именины, они тоже у нас сегодня есть, у Павла, Петра, Неофита и Григория. Мы причастных поздравляем, двигаемся далее. И не забываем, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru. Реклама.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Авина».
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту +25, днем +34 градуса. В городе Оренбурге +23, днем +31. В Ковандыке и Медногорске сейчас +24, днем +33 градуса. А в Ясном сейчас +26, а днем до +35. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.

0: Метеохит.
1: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну а теперь пришло время узнать, что интересного подготовили для нас звезды в рубрике «Гороскоп» на сегодня, а уже на 12 июля.
2: Овен.
1: Вы попали в светлую полосу жизни. Покуда она не сменилась темной, наберитесь приятных впечатлений, чтобы было чем согреть душу в не столь счастливые времена.
2: Телец.
1: Сегодня вы ни при каких условиях не вспомните, что такое страх. Зато ни в коем случае не забудьте, что есть любовь. Между вашими желаниями и вашими возможностями нет и в ближайшие сутки не появится неопределимые границы.
2: Близнецы.
1: Вас может буквально утопить в слезах человек, рожденный подводным знаком, так что знакомых раков, рыб и скорпионов лучше все-таки обходить стороной.
2: Рак.
1: На одном желании далеко не уедешь, хотя если бы научиться использовать энергию желаний, то повсеместно отпала бы необходимость в добыче нефти и придется предпринимать активные действия.
2: Лев.
1: От взаимодействия с другими вы больше выиграете, чем потеряете. Следовательно, нынче не стоит обиженно забиваться в свой угол и пытаться сделать все самому. Лучше уступить в паре вопросов, но заручиться чьей-нибудь помощью.
2: Дева.
1: Если у вас накопилось слишком много отрицательной энергии, постарайтесь направить ее на какое-нибудь доброе, но требующее больших физических нагрузок дело.
2: Весы.
1: Движущей силой для вас будут эмоции. Двигать они вас будут самым разнообразным образом. В самых странных направлениях смотрите, как бы не укачало.
2: Скорпион.
1: У вас не будет необходимости как-либо оправдывать свои действия. Вам простят все, что угодно, хотя злоупотреблять этим, пожалуй, точно не стоит.
2: Стрелец.
1: Вы будете тем костром, у которого так приятно греть уставшие организмы. Это здорово, но количество обогреваемых организмов необходимо регулировать хотя бы в целях сохранения собственного здоровья.
2: Козерог.
1: Вы будете довольно легко справляться с проблемами, поэтому окружающие не приминут радостно вас ими снабдить. Удачи вам!
2: Водолей.
1: У вас может разыграться воображение, возможно, буквально все от кошмаров во время послеобеденного сна до явственно слышимых стонов привидений в коридоре вашей квартиры. Не перенапрягайте нервы, если вам страшно войти в темную комнату, возьмите кого-нибудь с собой.
2: Рыбы.
1: Вы станете свидетелем тихого помешательства, которое охватит всех без исключения. Не пытайтесь образумить людей, лучше просто постарайтесь не выделяться. Зачем же беспокоить сумасшедших? Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топлива. Системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Где найти стильную одежду своего размера? Легкие костюмы с шортами, бриджами и штанами, футболки, блузки, платья и сарафаны. Мегарай. Одежду для пышных форм выгодно покупай.
0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: забываем о том, что даже в самое раннее утро все равно хочется, ну, какой-то активности. Привет в поздравлении, сообщение обязательно, поэтому я предлагаю вам взять свой гаджет в руки, написать нам приятности. Телеграм, Макс, 8922-878-2929, а также портал smotri.radio с категорией 12+, и наш студийный номер 21137, код города 3537. С огромным удовольствием будем ждать всех ваших сообщений, весточек, приветов, рассказов о том, как собираетесь провести это воскресенье. В общем, все, конечно, ждем. Зачитаем в конце следующего часа, так что время еще есть, можешь написать побольше своих сообщений. Я же тебе предлагаю послушать винтаж с треком «Малахит», а после расскажу тебе о погоде на этот день.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Метеохит.
6: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Сейчас в городе Орске плюс 26, днем плюс 34. В Оренбурге сейчас плюс 22, днем плюс 30 градусов. В Ясном плюс 27, днем до плюс 35. В Кувандыке и Медногорске плюс 27, днем плюс 33 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Промедит». Метей 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохи.
1: Все оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Жизнь.

большой привет, Настя Центр с тобой на связи. Открываем новый час, 9.03 на студийных. Желаю всем доброго утра. Подключайтесь скорее, берите своих родных, друзей, близких под руку и бегом на нашу волну наслаждаться моментом, встречать утро ярко, позитивно. И, конечно же, строим планы на этот выходной, чтобы точно успеть все. Музыка вам обязательно понадобится во всех этих делах, так что ее у нас много. Подключайся и бери с собой.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
6: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Прямо сейчас расскажу немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 26 градусов, днем плюс 34. В Оренбурге сейчас плюс 22, днем до плюс 30. В Ясном плюс 27 в данную минуту, днем плюс 35. В Кувандыке и Медногорске плюс 27, днем плюс 33 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: 5000, код города 3537. Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу: вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.

мгновение в своей жизни хочется запомнить надолго. Ну, знаете, вот как говорят, жизнь перед глазами пронеслась, и правда, хочется вот иногда сесть и вспомнить все былые моменты, какие-то приятности или, быть может, даже грусти. Иногда полезно о них вспоминать, чтобы, знаете, себя как-то даже взбодрить и на что-то новое замотивировать. Поэтому, друзья, воспоминания — это хорошо, а с музыкой они еще лучше. А если она еще и от радиохит, то это вообще клевая комбо, которая точно пригодится нам в это воскресное утро. Подключайся и не забывай делиться настроением в виде сообщений. Телеграм и Макс доступны для тебя. 8922-878-2929. С нетерпением жду. Чувствуй глубже. Смотри.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Самое время рассказать немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 26, а точнее даже уже 27 градусов. Днем ожидается плюс 34. В Оренбурге плюс 22, днем плюс 30. В Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 27, днем плюс 32 градуса. В Ясном плюс 29, днем плюс 35. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: на Урале 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске прошел еще один аукцион по размещению бахчевых развалов. В нем участвовали 11 адресов во всех трех районах города. Начальная стоимость лотов составляет от 13 тысяч до почти 20 тысяч рублей. Самым дорогим оказался участок на проспекте Ленина в остановке микрорайон 3С. Торги шли с 7 июня по 8 июля, но не было подано ни одной заявки. В итоге торги признаны несостоявшимися. За минувшую неделю жертвами телефонных аферистов в Оренбургской области стали 22 человека. Суммарный ущерб составил свыше 15 миллионов рублей. Самые распространенные схемы – звонки из колл-центров, оформление микрозаймов и обман на интернет-площадках, сообщают в полиции. В России изменится правило расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Как пишет Интерфакс, при определении цены запчастей больше не будут учитывать слишком дешевые аналоги, если они стоят на 70% меньше оригинала. Расходные материалы станут рассчитывать без скидок. Кроме того, страховщики должны будут полностью учитывать стоимость одноразовых деталей, например, уплотнителей и наклеек. Ожидается, что в среднем выплаты по ОСАГО вырастут примерно на 10%, а по отдельным запчастям до 40%. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 93 копейки, 100 тенге 16 рублей 23 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
7: Новости. Жизнь.

0: Приветствую в эфире радио «Хит» всех наших слушателей. Здесь у нас яркое настроение. Мы им стараемся делиться во всеуслышание, чтобы каждый, кто только сейчас подключается к нам, был уверен в том, что день пройдет ярко, позитивно, с размахом и самой клевой музыкой, звучащей в эфире радио «Хит». Но не только музыка будет сопровождать нас сегодня, также рубрики, которые отметятся уже в этом часе. Именно рубрика «Хит Холидей». Кстати, прозвучит она с минуты на минуту. В ней я подробно расскажу тебе о том, какие праздники и события отмечаются. Ну а в середине часа долгожданный гороскоп.
1: Смотри радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Я уже готова рассказать вам о том, какие праздники и события отмечаются сегодня, 12 июля. Сегодня день рыбака, 46 лет этому празднику. Всех причастных мы поздравляем. А также день фотографа сегодня. Вот, друзья, вы можете запечатлеть сегодняшний выходной на камеру и потом эти фото вспоминать через долгие годы с теплом, с любовью. Ну и, в общем-то, всех фотографов мы обязательно поздравляем. Сегодня еще день российской почты, 32 года этому событию. День бумажного пакета отмечается. Всемирный день бортпроводника гражданской авиации, 96 лет этому событию. День следования по течению сегодня также. Это день разноцветных глаз. Международный день надежды. Один год всего лишь этому событию. День нового разговора. День флага МВД России. День... какой здесь еще? Международная неделя гандбола отмечается. День... Какой? Ой, так много праздников, знаете, я ж путаюсь. День простоты. День отца во многих странах. День ешь свое желе. День врача-терапевта также в других странах отмечается. День пивного коктейля. Но алкоголь вредит, если что, вашему здоровью. День пирога с пеканом. Это такой орех у нас, да. И сегодня еще именины у Павла, Петра, Неофита и Григория. Мы причастных поздравляем. Двигаемся далее. Справляем праздники, собираем гостей. Ну и, естественно, напоминаем, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru. Реклама.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Менеджер с радостью оформить заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
5: «О, это чудо! Как прекрасно!»
4: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
6: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Прямо сейчас прозвучит твой гороскоп на сегодня, на 12 июля.
2: Овен.
1: Вы попали в светлую полосу жизни, покуда она не сменилась темной, наберитесь приятных впечатлений.
2: Телец.
1: Вы ни при каких условиях не вспомните, что такое страх, зато ни в коем случае не забудьте, что есть любовь между вашими желаниями и вашими возможностями, нет неопределимой границы.
2: Близнецы.
1: Вас может буквально утопить в слезах человек, рожденный подводным знаком, так что знакомых раков, рыб и скорпионов лучше обходить стороной.
2: Рак.
1: На одном желании далеко не уедешь, хотя если бы научиться использовать энергию желаний, то повсеместно отпала бы необходимость в добыче нефти.
2: Лев.
1: Сегодня от взаимодействия с другими вы больше выиграете, чем потеряете, следовательно, нынче не стоит обиженно забиваться в свой угол и пытаться сделать все самому, лучше уступить в паре вопросов, но заручиться чьей-то помощью.
2: Дева.
1: Если в вас накопилось слишком много отрицательной энергии, постарайтесь направить ее на какое-нибудь доброе, не требующее больших физических нагрузок дело.
2: Весы.
1: Сегодня движущей силой для вас будут эмоции. Двигать они вас будут самым разнообразным образом в самых странных направлениях. Смотрите, как бы вас не укачало.
2: Скорпион.
1: У вас не будет необходимости как-либо оправдывать свои действия. Вам простят все, что угодно, хотя злоупотреблять этим, пожалуй, точно не стоит.
2: Стрелец.
1: Сегодня будете тем костром, у которого так приятно греть уставшие организмы. Это здорово, но количество обогреваемых организмов необходимо регулировать хотя бы в целях сохранения собственного здоровья.
2: Козерог.
1: Вы будете довольно легко справляться с проблемами, поэтому окружающие не преминут радостно с вами вас ими снабдить. Желаем удачи.
2: Водолей.
1: У вас может разыграться воображение, возможно, буквально все, от кошмаров во время послеобеденного сна до явственно слышимых стонов привидений в коридоре вашей квартиры. Не перенапрягайте нервы, если вам страшно войти в темную комнату, возьмите кого-нибудь с собой.
2: Рыбы.
1: Вы станете свидетелем тихого помешательства, которое охватит всех без исключения. Не пытайтесь образумить людей, лучше постарайтесь не выделяться. Зачем же раздражать и беспокоить сумасшедших? Всем знаком зодиака желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
0: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ, современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимит интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Торск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 8339.
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.
8: Хит, взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: делимся настроением и эмоциями уже сейчас в эфире «Радио Хит». Не забываем о том, что нам можно написать, позвонить и поделиться своими планами на день, передать привет близкому человеку, признаться в любви и все в этом духе. Конечно, координаты у нас прежние. Это Telegram Макс 8922-878-2929, портал smotri.radio с категорией в 12+, и наш студийный номер 21137, код города 3537. Так что не стесняемся, берем свой гаджет в руки уже сейчас и вперед навстречу позитиву, яркому настроению и эмоциям совместно с «Радио Хит».
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Супер цена! Успей купить в июле. Гель для стирки Aroma Drop 2 в 1 1 литр 189 рублей. Или чистящее средство Санита 500 мл 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Цен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.

0: На Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. С 20 по 26 июля в Орске пройдут ремонтные работы. С 27 июля по 2 августа гидравлические испытания тепловых сетей под давлением. Из-за этого будет временно ограничено горячее водоснабжение по домам по проспекту Ленина, улице Станиславского, Короленко, Красной и Тагильской. При утечках теплоносители сообщить в обслуживающей организации или аварийно-диспетчерскую службу по телефону 21 30 46. В Оренбургской области задержаны 2 сине-желтых ары и 2 зелено-красных эклектуса, перевозимые из Узбекистана в Москву без документов. У водителя не оказалось таможенной декларации и ветеринарного сопровождения. Птицы переданы в Ульяновский зоопарк. Это уже не первый случай. В апреле этого года в Маштаково при въезде в Россию был задержан автомобиль с более чем 100 попугаями, включая 9 редких видов на сумму свыше 1 миллиона рублей. Материнский капитал в России планируют проиндексировать с 1 февраля следующего года. Предварительно прибавка может составить около 5,2%. Точный размер индексации определят позже, после того, как Росстат предоставит данные об инфляции за этот год. Перерасчет затронет не только всю сумму сертификата, но и остаток средств, если семья уже частично использовала капитал. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 93 копейки. 100 тенге 16 рублей 23 копейки. Юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире радио «Хит». 11.05 уже на наших студийных. Мы подвигаемся к полдню. Ну и, естественно, хочется сделать как можно больше различных планов, событий свершить в этот выходной день, в это воскресное утро. Поэтому давайте-ка, друзья, подключайтесь, делайте громче и слушайте музыку в эфире радио «Хит». Она принесет вам массу приятного настроения.

0: Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: воскресенье будет приятным только в том случае, если вы сами этого захотите. Только ваше настроение повлияет на этот день. Если оно у вас прекрасное, то будем двигаться вперед и совершать этот день, что-то новое придумывать, открытия какие-то и так далее. Ну а если вдруг настроение не такое уж хорошее, проснулись не с той ноги, то не переживайте, вы можете подключаться к нам, а мы сделаем все возможное, чтобы вы улыбнулись как можно скорее. Музыка от Радио Хит будет нас сопровождать, так что делаем громче и вперед.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Телефон рекламной службы.

Ваши самые теплые и приятные слова для ваших родных, близких, друзей и знакомых обязательно будут зачитаны в эфире «Радио Хит». Вам стоит только взять свой гаджет и написать эти добрые слова. Телеграм «Макс» понадобится 89228782929, а также портал «Смотри.радио» с категорией 12+, и наш студийный номер 21137, код города 3537. Ну, в общем-то, ожидаем, так что уже в следующем часе будем зачитывать. Оставайся с нами, не пропусти. We'll be right back.

0: самолет. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, я тебе принесу эти твои самолеты.
1: Твой мир в звуке и в кадре.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Оптовикам – внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы – вкусный партнер для вашего бизнеса.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: Ну что, друзья, вот он, день подходит к своему началу уже. Так что мы с вами продолжаем в том же духе слушать музыку, наслаждаться. Но на подходе у нас здесь уже другой человечек ожидается.
1: Чуть на подходе уже подошел.
0: Уже подошел. Макс Мочалов здесь, как вы поняли. Привет.
1: Привет всем. Ну что же, лето сегодня будет насыщенным, хоть и не солнечным, но при этом жарким. Давайте воскресенье украсим и нашими жаркими эмоциями.
0: Конечно, плюс 35 за окном будет, нам обещают там. Так что, друзья, будьте осторожнее, берегите свое здоровье, слушайте музыку от Радио Хит и пейте побольше водички. Я, Настя Центр, была с вами сегодня с утра. Всем пока и хорошего дня.
1: До скорого.

0: На Урале полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске за день спасатели и местные жители помогли двум людям, оказавшимся в беде на воде. Об этом сообщили в МЧС. На реке Урал спасли подростка, которого уносило течение. Мальчик успел ухватиться за ветки, и его вытащили из воды. Его жизни ничего не угрожает. Также в районе мясокомбината мужчина прыгнул с моста в реку Орь. Его спасли очевидцы и передали скорой помощи для дальнейшей госпитализации. В Оренбурге начался второй этап ремонта моста через Урал. Правая сторона путепровода готова. Движение перенаправлено на отремонтированные полосы. Работы идут по графику без полного перекрытия моста. На данный момент уложен асфальт на половине проезжей части. Установлены ограждения и проведена гидроизоляция. Во второй половине июля начнутся работы на левой стороне, а полное открытие движения ожидается в середине сентября. В Щелкино Тульской области беспилотник ВСУ повредил жилой дом, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. Пострадали кровля и потолок одной квартиры. Пострадавших нет, жильцов эвакуировали. На месте работают спецслужбы. Также в Самарской области при атаке на промышленное предприятие погиб человек. Трое пострадали, повреждены дома и одно предприятие. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 93 копейки, 100 тенге 16 рублей 23 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Добавляем в ваш день все самое лучшее из мира музыки, конечно же. Давайте потанцуем вместе с нами, чтобы вам было веселее, а нам, конечно же, было приятнее. Ну и, конечно же, жарче, чтобы этот денек сделать вместе с нами. Давайте-ка подпевать лучшим ритмом. На горизонте у нас One T, будет Никита, Джиган с Нелет Локдогом и LK Исинкан уже совсем скоро в эфире.
2: Смотри, смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
5: Поражайте. Удивляйте. Умиляйте. Вдохновляйте. Влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь.
6: С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Вознецова, 21, телефон 30-68-98.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Давайте вместе с вами активно проживем это воскресенье, чтобы оно приносило вам радость. Вы тоже должны вкладываться своими эмоциями, пожеланиями не только. Особенно ждем их на нашем портале smotri.radio. Заглядывайте туда, рассказывайте о своих планах на этот прекрасный день. Его сделаем еще ярче, лучшей музыкой здесь в эфире «Смотри радио». Так что присоединяйтесь и делайте громче.
1: Поймай настроение. «Смотри радио».

0: музыкального мира.
1: Ищи в нашей группе ВКонтакте
0: vk.com/hitorsk.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. У «Авангард», УГРН 114-565-802-96-15.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Вас, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: 8-800-700-0000. Код города 3537.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 250807.
4: Взгляни на мир другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смартфоне.

0: вместе с вами сегодня сумеем все. И, конечно же, ваши планы реализуем под лучший ритм здесь в эфире «Смотри радио». А пока же уже зачитываем те сообщения, которые к нам прилетели. Привет, Макс, привет всем и хорошего настроения, любимые Лизоньки. Ты самая лучшая. От Егора сообщение прилетело. Также Алена передает привет городу Орску, за что спасибо и тоже большой-большой привет. Ваши сообщения также ожидаем. Скорее пишите. Ну, а мы добавим еще музыки. Впереди у нас будет Егор Крид, Артик и Асти, Пендулом и Анорт и 54 Ультра далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 150 грамм 35 рублей. Средства от сорняков «Отличник» 2 миллилитра 15 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Чтобы в августе, сломя голову, школьную форму не искать, в Мегарай все для школы приходи покупать. В Мегарай все для школы. Сарафаны, блузки, юбки, банты, рубашки, брюки, галстуки, туфли, носки и колготки, чешки, кроссовки, кеды, рюкзаки. Мегарай. Выгодно все для школьника, покупай.

0: Урале 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе, а ты решил, что приготовить на ужин. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске с 13 по 22 июля на площади Гагарина заменят инфраструктуру. Демонтируют временные опоры, установят постоянные и новую контактную сеть. Движение трамваев ограничат от проспекта Мира до станций Орск и Никель. Улицу строителей частично перекроют. Общественный транспорт будет двигаться по измененной схеме. От площади Гагарина до моста через Урал по верхней дороге по дамбе. Затем по круговому движению до моста и по автодороге на площади Гагарина. При досрочном завершении работ ограничения снимут. Водители просят смотреть на предупреждающие знаки. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил отчитаться о ходе расследования дела о невыплате зарплаты в Оренбурге. Поводом стало обращение сотрудницы компании в приемную главы СК России через социальную сеть. По ее словам, заработная плата не выплачивается длительное время не только ей, но еще примерно 40 работникам. При этом в пользу сотрудников уже вынесено судебное решение, однако задолженность до сих пор не погашена. В конце 2026 года россиян ожидает трехдневная рабочая неделя. Работать нужно будет с 28 по 30 декабря. Согласно производственному календарю, новогодние выходные продлятся с 31 декабря по 10 января 2027 года. 31 декабря станет нерабочим днем из-за переноса выходного с 4 января. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 66 копеек, 100 тенге 16 рублей 4 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Наслаждаемся процессом и, конечно же, делаем его еще приятнее. Я, конечно же, говорю про отдых. Давайте усовершенствуем ваши лучшие музыки и, конечно же, поможем вам по-летнему оторваться сегодня. Так что присоединяйтесь к нам, делайте громче. И, конечно же, музыка поможет. На горизонте у нас будет Алок Зебе, Португал Зе Мэн, Чили, дискотека Авария и Молоко скоро.
2: Смотри, смотри, радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от «Такси Лидер» – 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Милый, зима не за горами.
5: И что?
4: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
5: Без паники, я уже все купил. В газовике и котел, и батареи.

0: 39 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

И делаем этот день громче. Nickelback в эфире только что, и вместе нам действительно под силу многое. Главное, не сбивайте с волны, и у вас тогда много чего получится. Добавить в этот день еще больше ярких красок мы предлагаем через наш портал smotri.radio. Там оставляйте ваши мысли и идеи о том, как сделать воскресенье еще лучше. А поможет нам Феликс Жены Каскейт, ЛДЖ с Федуком и Тиесто.

0: Реклама. В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
3: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
4: «О, это чудо! Как прекрасно!»
3: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
6: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы 20.

0: А вместе с вами активно движемся по этому дню. Только что мимо нас пробегал Ваня Дмитриенко со своим хитом «Ртуть». Ну а вы куда добрались или куда направляетесь? Мы же готовы с вами отправиться даже на край света. Главное, чтобы сеть ловила. Ну а мы вместе с вами также заполним этот день лучшей музыкой, чтобы вам отдыхалось намного веселее.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: Далее 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске работник Wildberries отсудил у компании более 700 тысяч рублей. Советский районный суд рассмотрел дело о невыплате зарплаты кладовщику, который с августа 2025 по апрель 2026 года не мог попасть на склад из-за заблокированного пропуска. Оснований для отстранения от работы не было. Работник потребовал 717 255 рублей зарплаты, 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и 40 тысяч рублей на юриста. Суд признал прогул вынужденным и взыскал зарплату, 50 тысяч рублей компенсации и 30 тысяч рублей за юридические услуги. Также взыскана госпошлина 22 345 рублей. Решение пока что не вступило в законную силу. ГУ МЧС России по Оренбургской области предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях 12 июля. По данным ведомства, местами по области прогнозируются грозы. Днем в большинстве районов установится жаркая погода. Температура воздуха составит от плюс 30 до плюс 37 градусов. Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности во время грозы и избегать длительного пребывания на солнце в часы максимальной жары. Определены все пары полуфинала чемпионата мира по футболу 2026 года. Сборная Аргентины второй раз подряд вышла в полуфинал турнира, победив Швейцарию. В полуфинале Аргентина 15 июля сыграет с Англией, которая днем ранее в четвертьфинале обыграла Норвегию со счетом 2-1. Вторую путевку в финал разыграют Франция и Испания. Их матч назначен на 14 июля. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 66 копеек. 100 тенге 16 рублей 4 копейки. Юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем перед вами все возможности выходного дня и делаем воскресенье ярче. Давайте сделаем так, чтобы летние выходные не прошли впустую. Неважно, что за окном жара, давайте наслаждаться даже этим. Поможет, конечно же, музыка. Устроим летнюю вечеринку вместе с вами. Присоединится нам Джей Купер. Также будет Клад Кокерес, группа Токио и Мейзек и Мэршел Джефферсон уже далее.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию Орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
1: В магазинах Мегарай все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. Мегарай. Выгодно все для школьника покупай.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри Радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Наши танцевальные приключения продолжаются здесь в эфире «Смотри радио», «Ауткаста», только что в эфире. Ну и, конечно же, вы тоже присоединяйтесь, чтобы украсить этот момент. Наш портал «Смотри.радио» ждет вас с нетерпением, как и мы, собственно, ждали этих выходных. Так что давайте не будем просиживать штаны дома, насладимся летом в полной мере. А если вы уже это делаете, делитесь с нами вашими впечатлениями и тем, как вы развлекаетесь по полной. Ну а мы поддержим музыкой.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: В «Милом доме» суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Аромадроп» 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 миллилитров, 149 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: по этому дню вместе с Джиганом, Нелетым и Лудогом. Их дорого только что в эфире, а что, да, у вас сегодня дороже золота. Рассказывайте нам в эфире через портал смотри.радио, пока мы зачитываем те сообщения, что уже к нам прилетели. Привет, Макс, привет, Радио Хит, всем хорошего настроения. И большой привет любимому Сергею, прилетело от Оли. И Светлана передает привет Радио Хит, за что спасибо и тоже большой-большой привет. Ваши же сообщения также ожидаем, пишите скорее, а мы добавим Fast Family в ваш день.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Стоят рядань, банки с разными плодами. Огурцы, томаты, лечо. Будет вкусный с ними встреча. В сети магазинов «Милый дом» крышки металлические 159 рублей. Банки стеклянные пол-литровые 14,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн. Кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас, 22-49-39, 22-49-39.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: В эту минуту в городе Орске плюс 32 градуса, сегодня вечером будет плюс 34, облачно, возможен дождь. В Ясном плюс 37, сегодня вечером будет плюс 35 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 30, вечером будет плюс 29. В городе Оренбург сейчас плюс 31, вечером будет плюс 30. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: Далее 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе, а ты решил, что приготовить на ужин. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. С 20 по 26 июля в Орске пройдут ремонтные работы. С 27 июля по 2 августа гидравлические испытания тепловых сетей под давлением. Из-за этого будет временно ограничено горячее водоснабжение в домах по проспекту Ленина, улице Станиславского, Короленко, Красной и Тагильской. При утечках теплоносителя сообщить в обслуживающей организации или аварийно-диспетчерскую службу по телефону 21 30 46. Ремонт социально значимых объектов в Оренбурге оценили ветераны СВО. В поселке Кыргыла Оренбурга проходит ремонт школы номер 95 и дорог. В школе капитально ремонтируют пищеблок. Работы завершить планируется до 1 сентября. На улицах Ленинской и Чкалова ведется асфальтирование. До конца года планируют отремонтировать улицы Энергетиков и Молодежную. Ветераны активно участвуют в решении проблем всего поселка. В 2027 году минимальный размер оплаты труда может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Такой ориентир основан на прогнозе Минэкономразвития и оценках экспертов. Окончательный размер МРОТ на 2027 год станет известен примерно в ноябре-декабре 2026 года, когда показатели утверждаются на следующий год. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 66 копеек, 100 тенге 16 рублей 4 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Мы встречаем это лето самыми жаркими ритмами, чтобы вместе с нами здесь в эфире наслаждаться выходными и, конечно же, успеть абсолютно все. Конечно же, мы понимаем, что завтра уже до работы, так что сегодня нужно выложиться по полной, чтобы успеть и всех увидеть, со всеми встретиться. Ну, а лучшие встречи, конечно же, происходят под лучшую музыку у нас в эфире.
2: Смотри, смотри,
0: радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В это воскресенье, друзья, вместе с нами отмечаем День памяти святых апостолов Петра и Павла. Также День рыбака сегодня, День фотографа, День также Российской почты и Всемирный день бортпроводника. Ну и, конечно же, сегодня поздравляем именинников, а именины сегодня у Павла, Петра, Неофита и Григория. Ну а что вы отмечаете сегодня, рассказывайте нам через портал смотри.радио, а мы вас обязательно поздравим.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Здравствуйте! Вместе с нами сегодня Феникс от Бирвульф. А куда направляетесь вы? Рассказывайте нам и делитесь эмоциями через наш портал smotri.radio. А лучшая музыка поможет сделать ваше настроение еще лучше. Так что давайте вместе с нами украсим это воскресенье. И неважно, какие у вас сегодня планы, главное, в какой компании вы их реализовываете. И если в хорошей, то у вас точно все получится, а поможет еще и музыка.
1: С

Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-9615.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: Твои самолеты.
1: Летим по этому дню вместе с Женей Трофимовым, его самолеты в эфире, и ваши самолетики сообщениями до нас тоже долетают, и давайте почитаем. Передаю привет маме и папе, всем большой привет от Артема, привет всем работникам ВБ в Орске от Натальи. И также ваши приветы и пожелания ожидаем здесь в эфире, чтобы вы озвучили их и передали свои эмоции. Залетайте к нам на портал smotry.radio и рассказывайте, как проходит ваше воскресенье. И можем мы нас этим лучшей музыкой и добавим еще. Так что ловите Келина Хэрис далее.
2: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Вознецова, 21, телефон 30-68-98.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: За окном в городе Орске плюс 33 градуса. Этим вечером будет плюс 29, облачно и возможен дождь. В Ясном плюс 35, вечером будет плюс 32 градуса. В Кондакин-Медногорске плюс 31, вечером будет плюс 29, возможен дождь. В Оренбурге плюс 29 сейчас, вечером будет плюс 27. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: на Урале 16 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске с 13 по 22 июля на площади Гагарина заменит инфраструктуру, демонтирует временные опоры, установит постоянную и новую контактную сеть. Движение трамваев ограничит от проспекта Мира до станции Орск и Никель. Улицу строителей частично перекроют. Общественный транспорт будет двигаться по измененной схеме. От площади Гагарина до моста через Урал по верхней дороге по дамбе. Затем по круговому движению до моста и по автодороге на площади Гагарина. При досрочном завершении работ ограничения снимут. Водители просят смотреть на предупреждение. Знаки. В этом году 138 выпускников Оренбургской области набрали 100 баллов на ЕГЭ. Особых успехов добились 11 выпускников, которым удалось набрать 100 баллов сразу по двум предметам. Еще один школьник стал трехкратным 100-бальником, показав максимальный результат по математике, физике и информатике. Материнский капитал в России планируют проиндексировать с 1 февраля следующего года. Предварительно прибавка может составить около 5,2%. Точно размер индексации определят позже, после того, как Росстат предоставит данные об инфляции за этот год. Перерасчет затронет не только всю сумму сертификата, но и остаток средств, если семья уже частично использовала капитал. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 66 копеек, 100 тенге 16 рублей 4 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Солнечный привет всем, кто с нами на одной волне. Продолжаем насыщать это воскресенье возможностями, которые мы вместе с вами реализуем, дабы чтобы вы дальше ни о чем не беспокоились. Вместе с вами все планы воплощаем в реальность под лучшие ритмы здесь, в эфире «Смотри радио», и вы поторопитесь, воскресенье не резиновое.
2: Чувствуй глубже. Смотри, смотри.
0: Радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
5: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.

0: «Давай не ждать» в эфире «Смотри радио». Отлично подходит трек для воскресенья и для выходных. И нечего ждать, нужно здесь и прямо сейчас делать все возможное, чтобы получать удовольствие от происходящего и насыщать жизнь яркими красками. Так что присоединяйтесь вместе с лучшей музыкой здесь в эфире «Смотри радио». У вас это точно получится. Так что громче звук делаем.
1: Лето — это хит.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Оптовикам внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу: Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Отвечаем вместе с вами на ваше сообщение, что прилетает к нам в эфир через наш портал smotri.radio. Туда пишите, как проходит ваше воскресенье и делитесь своими эмоциями. Макс, привет, всем отличных выходных, жаркое лето, ура-ура, от Аленки сообщение прилетело. Большой привет также всем передает Сергей, желает хорошего настроения любимой Светочке и всем желает хороших выходных. Сделаем их еще лучше вместе с вами здесь в эфире Смотри Радио, так что присоединяйтесь и ждем еще ваших теплых пожеланий.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

Реклама. Когда в покупках надобность появится, название наше каждому знакомо. Вы точно знаете, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» весы кухонные в ассортименте от 399 рублей. Футбольные мячи от 199 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное.

0: Солнечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. С 20 по 26 июля в Орске пройдут ремонтные работы. С 27 июля по 2 августа гидравлические испытания тепловых сетей под давлением. Из-за этого будет временно ограничено горячее водоснабжение в домах по проспекту Ленина, улице Станиславского, Короленко, Красной и Тагильской. При утечках теплоносителя сообщить в обслуживающей организации или аварийно-диспетчерскую службу по телефону 21 30 46. Ремонт социально значимых объектов в Оренбурге оценили ветераны СВО. В поселке Каргала Оренбурга проходит ремонт школы номер 95 и дорог. В школе капитально ремонтируют пищеблок. Работы завершить планируется до 1 сентября. На улицах Ленинской и Чкалова ведется асфальтирование. До конца года планируют отремонтировать улицы Энергетиков и Молодежную. Ветераны активно участвуют в решении проблем всего поселка. В 2027 году минимальный размер оплаты труда может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Такой ориентир основан на прогнозе Минэкономразвития и оценках экспертов. Окончательный размер МРОТ на 2027 год станет известен примерно в ноябре-декабре 2026 года, когда показатель утверждается на следующий год. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 66 копеек, 100 тенге 16 рублей 4 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Открываем двери в новый час и входим в вечер, друзья. Да-да-да, вечер воскресенья уже наступил. И если вы чего-то сегодня очень сильно хотели, но не решались пойти на серьезные и конкретные действия, советую вам предпринять хоть какие-нибудь, ведь воскресенье движется вперед. И если вы не будете двигаться вместе с ним и с нами, то точно ничего не успеете. Но поможет активности добавить музыка.
2: Смотри, смотри.

0: Что было в этот день? Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Но в это воскресенье, друзья, вместе с вами готовы отпраздновать и ваши праздники. Ну, расскажем, что 12 июля также отмечается. Сегодня день святых Петра и Павла, также день рыбака, день фотографа сегодня, также сегодня день российской печати, и еще сегодня день бумажного пакета, также сегодня международный день надежды и, конечно же, всемирный день бортпроводников. Ну и, конечно же, мы вместе с вами поздравляем именинников у Павла, Петра, Неофита и Григория. Сегодня именины, ну а что вы празднуете? Рассказывайте нам скорее.
0: Реклама.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас

0: покупай.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.

0: погоне я за лучшими ощущениями. Нас обгоняет Флорайда и его good feeling. Ну а вы настроились этим вечером получить парочку ярких эмоций? Если да, обязательно нам расскажите, каким образом и что самое главное, с кем. Вместе с вами, кстати, отправимся и мы, и добавим еще больше музыки. Давайте активнее проживать выходные и делать яркое лето еще ярче. Поможет нам Шизакап Спорт, слайдеры Магнипи, Маршмеллоу уже далее.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от «Такси-лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси-лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Аромадруг» 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 миллилитров, 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: Движемся в едином ритме здесь в эфире «Смотри радио» под лучшие ритмы. Не забывайте делиться с нами лучшими мыслями и, конечно же, пожеланиями для ваших близких и родных. Закидывайте их к нам. Портал «Смотри.радио» поможет. У нас же сообщения, которые прилетели, зачитываются здесь прямо сейчас. Передаю привет всем, кто на волне, в особенности любимой Оленьке. И хорошего вечера семье Ивановых. От Сергея сообщение прилетело. Оля передает привет городу Орску и желает всем хорошего вечера. Сделать этот вечер лучше поможем мы здесь в эфире «Смотри радио», так что будь на связи.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
0: Знает нас каждый покупок ценитель. От товара наши ломятся витрины. Пусть кому-то нужен освежитель, а кому-то омывайка для машины. В сети магазинов «Милый дом» летняя стеклоомывающая жидкость «Эффект» 5 литров 149 рублей. Освежитель воздуха «Эйрбик» от 159 рублей 99 копеек. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Вместе с нами, друзья, давайте узнаем о погоде на ближайшее время. Плюс 34 в Орске сейчас. Сегодня вечером будет плюс 29, облачный дождь. Ночью будет плюс 23. Завтра днем плюс 29, малооблачно. В Ясном плюс 34 сейчас. Ночью будет плюс 22 градуса. Завтра днем плюс 30. В Кувандыке и Медногорске прямо сейчас плюс 31 градус. Ночью будет плюс 20. Завтра днем плюс 28 градусов. В Оренбурге сейчас плюс 29, ночью будет плюс 21, завтра днем плюс 29. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске с 13 по 22 июля на площади Гагарина заменит инфраструктуру, демонтирует временные опоры, установит постоянную и новую контактную сеть. Движение трамваев ограничит от проспекта Мира до станции Орск и Никель. Улицу Строителей частично перекроют. Общественный транспорт будет двигаться по измененной схеме. От площади Гагарина до моста через Урал по верхней дороге по дамбе. Затем по круговому движению до моста и по автодороге на площади Гагарина. При досрочном завершении работ ограничения снимут. Водители просят смотреть на предупреждающие знаки. В этом году 138 выпускников Оренбургской области набрали 100 баллов на ЕГЭ. Особых успехов добились 11 выпускников, которым удалось набрать 100 баллов сразу по двум предметам. Еще один школьник стал трехкратным 100-бальником, показав максимальный результат по математике, физике и информатике. Материнский капитал в России планируют проиндексировать с 1 февраля следующего года. Предварительно прибавка может составить около 5,2%. Точно размер индексации определят позже, после того, как Росстат предоставит данные об инфляции за этот год. Перерасчет затронет не только всю сумму сертификата, но и остаток средств, если семья уже частично использовала капитал. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 66 копеек, 100 тенге 16 рублей 4 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
8: Жизнь.

0: категория 12+.
1: Жаркое лето наконец-таки наступило, и мы не можем терять время зря. Скоро уже его половина останется. Так что выходные прокачаем лучшими треками недели, которые отобрали наши телеслушатели на портале smotri.radio. Отбор пройден, теперь давайте слушать и танцевать. Пока вы заканчиваете последние приготовления, я напомню тех, кто был на вершине в прошлый раз.
2: Лидеры прошлой недели
1: открывали тройку лучших Алок и Ленин с треком To The Moon. На втором месте были Алок, Дзебы, Португал, The Man с треком Dive Into The Ocean.

0: Hit Music Chart.
1: И сразу же начинаем с самого грандиозного провала в нашем чарте. Еще такого не было ни разу, что трек, который закрывал наш топ в прошлом выпуске, в сегодняшнем его открывает. Поздравляю! Это случилось с первого места на 20-е место. Просто-таки обвалился Алок и Халид с треком Dive Into Me.
2: 20-е место.

0: Music Chart.
1: Только что мы слышали Софиан Зау, Мадизм Роберта Майлза. Их трек How Day я еще с прошлого года так понравился нашим телеслушателям, что они помогли ему добраться до лета 2026-го, где ему, кстати, самое место. Ведь в нем ритмы, которые отлично подойдут как для отдыха на природе, так и для вашей личной вечеринки в городе. И чтобы вам танцевалось веселее, не стесняйтесь делать громче, мы же добавим еще жару, поможет нам Анна Айси и Дима Билан своим эпилогом.
0: 18 место.

0: Hit Music Chart.
1: Двигаться под солнцем нам помогает Hugel, Elmael, Angel и Ultra Night. Их трек Move to the Sun в этот раз на 17 месте. Ну а вы уже успели насладиться небесным светилом? Может, даже успели загореть? Если да, то ваш лет точно не проходит впустую. А всем остальным советую наверстывать упущенное и догонять, ведь летний сезон, как и наш хит-парад, никого ждать не будет. Мы же уже до 16 строчки добрались. Тут у нас Егор Крид и Артик Асти с «Кармой».
2: 16 место.

0: Hit Music Chart.
1: Это были Another и 54 Ultra с треком Talk to You. Ну а мы продолжим после рекламной интеграции на Смотри Радио.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 июля 2020 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Фаворит. Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
1: О, Афина. Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Лиц старше 16 лет.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
4: Хит Мьюзик Чарт.
5: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
6: Стремимся к лучшему вместе с вами. Вы к своим идеальным выходным, а мы к первому месту нашего топа. Не зря же вы вместе с нами всю неделю.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Если кто-то вдруг отвлекся, на связи Макс Мочалов, и мы только что прошли 11-ю строчку нашего хит-парада, где радостно нам пели Кельвин Хэрис и Джази. Их трек Satisfy с нами совсем недавно, и тот факт, что он почти попал в десятку лучших, открывает перед ним большие перспективы. Таким же многообещающим новичком также был Ибен. Его трек Hollow продолжает удерживаться в нашем топе уже не один месяц, и сегодня он 10-й.

0: Music Chart.
1: Только что мы слушали Джона Саммита, The World и Julio Crunch с треком Shades of Blue. Ну а вернемся мы после рекламы.
2: Реклама.
3: Что готовят для вас звезды?
2: Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
4: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Когда понадобится вам однажды для дома совершить покупки важные, в магазин наш приезжайте дружно. Здесь найдете все, что нужно. В сети магазинов «Милый дом» набор из жидких моющих средств «Большая стирка Color 2 литра и Black 1,2 литра 549 рублей. Кондиционер для белья Е1 литр 139,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
7: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
8: «О, это чудо! Как прекрасно!»
7: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
9: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
10: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
11: Смотри радио!
12: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
13: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
14: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25-08-07.
0: Взгляни на мир под другим углом.
3: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио». 20 лучших треков, покорившие Оренбуржье.
0: Это Хит Мьюзик Чарт.
3: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
1: Как часто у вас бывает, что вы чего-то очень хотите купить или захватить из дому, но вдруг видите что-то более нужное и подходящее, хватаете

0: Европе в прошлом выпуске. Сегодня, увы, выбывают Боб Синклер и Кейжа с треком «I Can Wait». Sony Fordera и D.O.D. с треком «Think About Us». Суимсу мы тоже говорим до свидания. Он вместе с мистером Кноу It All уходит.
1: Hit Music Chart.
0: Кто знает, может они еще вернутся. Мы же двигаемся дальше. И на восьмом месте у нас Алок Зеба и Portugal The Man с треком Dive Into The Ocean.
2: Восьмое место.

0: Music Chart.
1: Лию Бойко и ее экспонат вновь кидает из стороны в сторону. То она взлетает, то вновь падает. Была на 4-м месте, потом опустилась аж на 15-е. И вот сегодня она на 7-м. По-моему, наши телеслушатели еще прислушиваются к тому, что несет этот трек. Вот и меняется их

0: Hit Music Chart.
1: Невероятная Beowulf и ее Феникс так зажгли на этой неделе, что наши телеслушатели одарили ее 5-м местом. Отличный результат, особенно если посмотреть на то, что в последнее время она частенько опускалась намного ниже. Но ее Феникс сможет дать огня и пробудет с нами еще долго. Может, даже столько же, сколько с нами Альберт Брайт. О, трек Wild уже точно может считаться одним из лучших за последний год. И сегодня он останавливается в шаге от тройки лучших.
2: Четвертое место.

0: Music Chart.
1: Никуда не переключаемся, продолжим наш топ после рекламной интеграции.
2: Реклама.
3: Привет, ты слышала? Итальянцы в Орске.
4: Какие итальянцы?
3: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция. За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: котлами в газовик.
1: Оптовикам внимание! Цены от завода на продукцию Орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу: Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы — вкусный партнер для вашего бизнеса.

0: Подробности на smotri.radio. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Грандиозные изменения в этот раз коснулись первых двух мест нашего топа. Но вот на третьем месте все спокойно. Вторую неделю подряд тут у нас трек «To the Moon». И это единственный трек на вершине от Алока. Если вы вдруг забыли, до этого две недели подряд все три верхних строчки занимали треки, которым приложил свое творчество Алок. А остался один, и на третьем месте он вместе с Иланем.
1: Третье место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Это было предрешено. То, как она газовала с самого первого дня, дало понять всем, что скоро новинка от Зиверт взлетит. Газообразное состояние певицы вышло на новый уровень. Теперь всем понятно, что она одна сможет даже больше, чем все, что можно купить за все деньги в банке. Который, кстати, тоже продолжает хайповать в нашем топе. Но сейчас мы о другой песне. Газа сегодня занимает второе место.
2: Второе место.

0: Music Chart.
1: Леш, как-то странно, что столько времени понадобилось нашим сегодняшним лидерам, чтобы обогнать всех в нашем топе. Баиндия, Икскно и Мод уже давненько штурмуют все наушники страны, как и музыкальные топы. Где уже об этом только не писали и не репостили. Шаде, шаде, еще раз шаде звучит уже отовсюду. А вот история создания трека раскрывает, что никакой шаде-то и нет. Но это уже другая история. Ну а мы поздравляем парней с первым местом.
0: Первое место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Лучшее собираем для вас еженедельно и делаем это с яркими эмоциями здесь в эфире «Смотри радио». Но без ваших голосов на портале «Смотри.радио» нам не обойтись. Так что залетайте, голосуйте, выбирайте лучших и до новых встреч в эфире. С вами был Макс Мочалов. Всем огонька.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Далее. 19 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Да-да, все правильно. Кристина Бурова с вами на связи здесь, в эфире Радио Хит. И, конечно, желаю вам всем хорошего, доброго вечера. К счастью, он начался 19.03 на наших студийных. Уже 2 часа как идет, но все это время вы получали удовольствие от музыкальных композиций, от нашего хит-мюзик-чарта. А теперь я здесь и, надеюсь, мы с вами будем вместе развлекаться и готовиться к новой неделе. Все самое интересное впереди. Главное, не пропустить и, конечно, получить много энергии, чтобы все это сделать. Это все в эфире Радио Хит мы, конечно же, вам подарим. Оставайтесь с нами, веселитесь и получайте много удовольствия от нашей музыки. Алекс Уоррен, Forever Dream, далее вас встретит. Следом гости из будущего, Ундина.

трансляцию. Смотри прямую трансляцию и оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Вас, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
4: Цены всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Чех не тень, здесь раз в Приморье, и доступно все для нас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

конечно, ваше музыкальное прослушивание прерывается, но пора бы вам уже напомнить о том, что новая неделя скоро, и мы обещали вместе к ней подготовиться. Именно поэтому в скором времени послушаем гороскоп на Радио Хит, который расскажет нам, чего ожидать каждому знаку зодиака уже завтра. Не пропустите!

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра начинается новая неделя, 13 июля. И, конечно, понедельник, как правило, день не особо веселый. Но мы можем сделать его веселее, если будем знать, чего от него ожидать. И мы узнаем в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио». Встречаем.
2: Овен.
1: Если у вас имеется какое-то незавершенное дело, то его лучше доделать завтра. Откладывать это на потом не стоит. Разве что это занятие вам до такой степени нравится, что вы хотели бы растянуть это удовольствие.
2: Телец.
1: Если вы не чувствуете себя самостоятельным или не являетесь таковым, но горите желанием наконец ее качество приобрести, завтра вам стоит сделать очередной шаг в этом направлении. Он будет гарантированно удачен, хотя, возможно, и не станет последним на этом пути.
2: Близнецы.
1: Вам нужно подобрать себе простенькое, но требующее ни малейших умственных усилий развлечения. Можете, например, сериал посмотреть, посплетничать или просто чаю попить.
2: Рак.
1: Ваше внимание будет восприниматься большинством людей как подарок. Само по себе это неплохо, но может вызвать в ком-нибудь ревность.
2: Лев.
1: Если вам придется столкнуться с проблемой выбора, можете быть спокойны. Вы не ошибетесь. Только не позволяйте никому влиять на свое мнение.
2: Дева.
1: Лучшее, что вы могли сделать завтра, это переждать, экономя силы. Можно, конечно, попробовать прорваться прямо сейчас, но толку от этого будет немного.
2: Весы.
1: В делах любовных вам придется завтра взять на себя некоторые обязательства, но это не так страшно, тем более, что от них всегда можно отказаться.
2: Скорпион.
1: Вы без особых усилий сможете заставить мир вертеться вокруг вас и в нужном вам направлении. Вопрос только в том, захочется ли вам этого самого.
2: Стрелец.
1: То, как обращаются с вами, в большинстве случаев есть отражение вашей собственной манеры обращения с людьми. Так что, если вас что-то не устраивает, то завтра вы можете все исправить.
2: Козерог.
1: Обсудите свои проблемы с тем, кому доверяете. Может быть, они имеют очень простое решение, незамечаемое вами в силу вашей очевидности.
2: Водолей.
1: Завтрашний день может начаться с неуверенности в собственных силах. Напрасно мучайтесь, пусть даже вы не знаете, что делать сейчас. Вам нынче особенно легко будут удаваться изящные импровизации.
2: Рыбы.
1: Завтра ваша личность неожиданно окружится таинственностью и будет привлекать толпы любопытствующих. Гонять их поганой метлой абсолютно бесполезно. Остается лишь поддержать вдруг образовавшиеся реноме мистификатора. Информация собрана при помощи сайта igne.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицкая и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Где найти стильную одежду своего размера? Легкие костюмы с шортами, бриджами и штанами. Футболки, блузки, платья и сарафаны. Мега-рай. Одежду для пышных форм выгодно покупай.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: хочется, конечно, верить, что у каждого нашего радиосмотрителя есть такие люди, которым хочется посвятить строки предыдущей песни. Ну и, конечно, раз уж такие люди имеются, нужно ими дорожить, чтобы провести больше времени вместе и, конечно, запомнить больше памятных моментов. Сделать это можно в эфире «Радио Хит», напомнить о себе, быть может, поздравить или подарить приятное настроение. Ваши сообщения о любым мы здесь зачитываем регулярно, вам осталось их только оставить у нас на портале smotri.radio, либо по номеру 8-922-878-2929 в Максе или Телеграме. Мы расскажем в эфире и покажем на нашем канале Смотри Радио, так что уж точно донесем все послания до тех, кто должен их получить. И осталось лишь вам придумать, что написать, и непременно это сделать, чтобы мы рассказали все здесь, в эфире Радио Хит. Ну а мы между делом, конечно, музыкой наше развлечение подкрепим. Five Star Family, раз-два, далее. Следом BTS Swim, встречаем.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Вознецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Далее. 20 часов. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Да, я все еще на связи, а мы залетели уже в новый час 20.03 на наших студийных, а также на Урале. Температура, конечно, потихонечку падает. Кстати говоря, в конце часа непременно обсудим ее, узнаем, чего нам ожидать. Ну а мы в таком случае можем потихонечку выбираться на улицу и, возможно, прогуляться, если вдруг этого днем не получилось сделать. Строим свои планы дальше, если они отсутствуют, делаем все, что хочется. И, конечно, совмещаем любимые дела с любимой музыкой здесь, в эфире Радио Хит. Ее будет еще очень много.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый Поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
6: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
10: Категория 16+.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри Радио. Смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

Какая же все-таки жизнь противоречивая штука. Вот знаете, всегда нужно искать какой-то баланс хорошего и плохого, нет, как и чего-то особенно правильного. И это нам доказывает следующая ситуация. Значит, что у нас узнали трихологи? Что тренировки ускоряют облысение. Да, чрезмерные физические нагрузки являются катализатором выпадения волос. Ведь нагрузки наряду со стрессом, плохим сном, фастфудом и другими факторами заставляют генетическую предрасположенность проявляться гораздо раньше. Да-да, еще раз да, мы все говорим, что спорт это хорошо, что много спорта не бывает, но, как понимаете, бывает. Да, к сожалению или к счастью, нужно искать везде баланс, даже здесь. Ну что ж, мы с вами баланс в любом случае найдем. Мне кажется, никогда излишние танцы не были излишними, поэтому, если хочется, можно потанцевать, это будет хорошая кардионагрузка. Этим самым мы займемся под лучшие треки здесь в эфире Радио Хит, Маршмеллоу и Португал Фомен Фоникс. Далее вас встретит.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Оптовикам внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу: вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
6: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
7: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
8: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
10: Телефон рекламной службы 25 08 07.
11: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробно.

Ну и как же мне вам не сообщить о том, что если вы заинтересованы в нашем радиохите, конечно, мы можем вам поведать больше, чем вы знаете при помощи нашего радиоэфира. Для этого существуют наши группы ВКонтакте, Телеграме и Макси под названием «Смотри радио». Там, помимо важной информации наших гостей, конечно же, предупреждения о интересных и ярких мероприятиях, мы также показываем себя и нашу внутреннюю радийную жизнь. Ну и, конечно, все наши рубрики там появляются, если вдруг вы прослушаете. Можете там непременно найти, ну и наши веселые видюшки там также периодически мелькают. Можете также посмотреть, улыбнуться, и, возможно, ваше настроение поднимется, и вы даже посмеетесь. В общем, не знаю, в любом случае делаем весь контент для вас. И, конечно, хочется, чтобы вы на него посмотрели. Так что, если не знали об этих группах, непременно заходите, смотрите. Ну а мы двинемся дальше и подарим вам больше музыки далее. Женя Трофимов, «Самолеты» впереди. Следом Умфау и Лорен Беннет и Гунрок. Пари Рок Анфем. Далее встречаем.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: И сейчас в Орске плюс 31, ночь ожидается плюс 23, завтра днем плюс 29 градусов. В Ясном данную минуту плюс 31, ночью температура опустится до плюс 21, завтра днем поднимется до плюс 30. В Вандыке и Медногорске плюс 28 на данный момент, как и завтра днем, ночью ожидается плюс 20. И в Оренбурге сейчас плюс 26, ночью плюс 21, завтра днем плюс 29 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: Каждый.

0: Бурова на Радиохит.
1: А вот эта песня, кстати говоря, не подходит к сегодняшнему вайбу от слова совсем. Поет ее Heaven, называется она Айран. И вот где вы видели сегодня, чтобы кто-то куда-то торопился или бежал? Вот я тоже не видела. Если и видела, то навряд ли это было что-то серьезное, действительно срочное. Потому что сегодня воскресенье. Это день, когда можно расслабиться и делать все, что хочется, и в том темпе, в котором это хочется делать. И тем более, что с такой-то жаришкой ничего быстро делать, как правило, и не получается. Именно поэтому мы с вами просто расслабляемся и плывем по волнам дальше, куда нас понесет течение. Конечно, Радиохит это течение направит в нужную для вас сторону. Вам остается только оставаться с нами и наслаждаться нашими музыкальными мотивами далее.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. У «Авангард», УГРН 114-565-802-96-15.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

все ближе подбираемся к середине этого часа, и наши постоянные радиосмотрители уже знают, что это значит. В скором времени мы обсудим наше будущее, наши прогнозы на завтрашний день, а значит и на начало новой недели. Вы же оставайтесь, ожидайте их, и встречайте следующий трек от Иньяни «Ухе» далее.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Завтра уже 13 июля, и это будет понедельник. Да, придется опять рано вставать и отправляться на работу, но, возможно, судьба приготовила для нас и на завтрашний день необычные подарки. Узнаем здесь в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио». Послушайте.
2: Овен.
1: Если у вас имеется какое-то незавершенное дело, то его лучше доделать завтра. Откладывать это на потом.

0: стоит. Разве что это занятие вам до такой степени нравится, что вы хотели бы растянуть свое удовольствие.
1: Телец.
0: Если вы не чувствуете себя самостоятельным или не являетесь таковым, но горите желанием наконец ее качество приобрести, завтра вам стоит сделать очередной шаг в этом направлении. Он будет гарантированно удачен, хотя, возможно, и не станет последним на этом пути.
1: Близнецы.
0: Вам нужно подобрать себе простенькое, но требующее ни малейших умственных усилий развлечения. Можете, например, сериал посмотреть, посплетничать или просто попить чаю.
1: Рак.
0: Ваше внимание будет восприниматься большинством людей как подарок. Само по себе это неплохо, но может вызвать в ком-нибудь ревность.
1: Лев.
0: Если вам придется столкнуться с проблемой выбора, можете быть спокойны, вы не ошибетесь. Только не позволяйте никому влиять на свое мнение.
1: Дева.
0: Лучшее, что вы могли бы сделать завтра, это переждать, экономя силы. Можно, конечно, попробовать прорваться прямо сейчас, но толку от этого будет немного.
1: Весы.
0: В делах любовных вам придется завтра взять на себя некоторые обязательства, но это не страшно, тем более, что от них всегда можно отказаться.
1: Скорпион.
0: Вы без особых усилий сможете заставить мир вертеться вокруг вас и в нужном вам направлении. Вопрос только в том, захочется ли вам этого.
1: Стрелец.
0: То, как обращаются с вами, в большинстве случаев есть отражение вашей собственной манеры обращения с людьми. Так что, если вас что-то не устраивает, то завтра вы можете все это дело исправить.
1: Козерог.
0: Обсудите свои проблемы с тем, кому доверяете. Может быть, они имеют очень простое решение, незамечаемое вами в силу своей очевидности.
1: Водолей.
0: Завтрашний день может начаться с неуверенности в собственных силах. Напрасно мучаетесь, пусть даже вы и не знаете, что делать сейчас. Вам нынче особенно легко будут удаваться изящные импровизации.
1: Рыбы.
0: Завтра ваша личность неожиданно окружится таинственностью и будет привлекать толпы любопытствующих. Гонять их поганой метлой абсолютно бесполезно, так что остается лишь поддержать вдруг образовавшиеся реноме мистификатора. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправы станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки.

0: Рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

продолжаем делиться вашими сообщениями здесь, в эфире Радио Хит. Написали их Саша Машинист, допустим. Да, категорически доброго вечерочка всем-всем-всем, говорит он. Крис, лапушка наша. И тебе приветик, обнял. Как всегда, очень мило выглядишь. Да, что ж такое, да? Хорош меня уже смущать, Саша. Ну, ё-моё, ну давайте не надо. Так, а что касается работы и житья-бытия. Сегодня второй выходной после 10 рабочих дней. На улице дожди, периодическая вместо жары. Кроме сна и домашнего быта ничего не происходит. Просто скажу тюленю, солнышко бы. Хотя о чем я говорю? Я солнышко слышу и вижу. Спасибо большое за такие комплименты. Конечно, очень приятно. И солнышко в Москве непременно мы призываем. Должно оно быть, по крайней мере, в ближайшее время, надеюсь, появится. Ну, а вам спасибо за сообщение. Огромнейший привет. Отправляется в Москву. Далее написала Светлана. Здравствуйте. Как дела? Как ваше настроение? А вы классные. Поставьте песню. Казаки делают хиты «Облака». Дела, настроение отличное. Светлана, вам огромнейший привет. Песенка уже подлетает. Слушайте, наслаждайтесь. Смотри.

0: дома. Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в Орске плюс 28, ночью ожидается плюс 23, завтра днем плюс 29 градусов. В Ясном данную минуту плюс 27, ночью температура опустится до плюс 21, завтра днем поднимется до плюс 37. В Кувандыке и Медногорске плюс 28 на данный момент, как и завтра днем. Ночью слабый термометр опустится до плюс 27. И в Оренбурге сейчас плюс 24, ночью плюс 21, завтра днем плюс 29 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
7: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.
4: Все оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Ну что, дорогие радиосмотрители, финалочка. Этот час последний, который ведет ведущий. Далее чисто музыка, иногда реклама. Ну, без нее никуда не деться уж, извините. В любом случае, ваши сообщения еще можно передать здесь в эфире Радио Хит. И если хочется, вы можете передать их лично, если позвоните к нам в конце часа по номеру 21-137, код города 3537. Ну или если хотите, чтобы я зачитала, также пишите. У нас открыт портал smotri.radio. Либо наш номер 8922-878-29. 929 поможет вам оставить сообщение в Максе или Телеграме и также показать их здесь, в эфире Радио Хит и на нашем канале Смотри Радио. В общем, действуйте, радуйте окружающих на ночь глядя. Ну а мы, конечно, подарим вам больше музыки для хорошего настроения и заряда на завтрашний день. Соня Фадера, Дот Хит Папа Бяском, Think About Us. Далее делаем громче.
2: Поймай настроение. Смотри Радио.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: нашла абсолютно все.
1: А есть очень много людей, которые видят абсолютно все в своих любимых питомцах. Чаще это, конечно, кошатники, хотя собачники тоже есть. Но про кошатников я просто решила заговорить, потому что новость у меня для них есть хорошая. Переводчик с кошачьего на человеческий начали продавать в России. Умный ошейник с помощью нейронки анализирует звуки кошек и собак и приводит их в текст и голосовые для хозяина. Разработчики обещают, что устройство поможет лучше понимать желания питомца. Например, когда он просит поесть, хочет внимание или пытается что-то сообщить. Стоит гаджет около 14 тысяч рублей и работает как с кошками, так и с собаками. А, оказывается, и с собаками работает. Ну тогда, дорогие друзья, все для вас уже открыто. Если вдруг интересно, что вам хочет сказать ваш питомец, можете поискать, непременно найти этот ошейник и, возможно, заказать. С нами поделиться итогами не забудьте также. А мы с вами поделимся хорошей музыкой в ответ. Альберт Брайт Вайлд следом. Далее Бандера с Китана. Встречаем.

0: Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны без сомнения зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 250807.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: же без хороших новостей. Так как начинается новая неделя, у вас опять появляется возможность внести свой вклад в музыкальную подборку «Радио Хит». Для этого вам нужно лишь открыть наш портал smotri.radio, и там вкладку «Хит Мьюзик Чарт». У вас вылезет много песен, которые можно здесь в эфире «Радио Хит» услышать. И если вдруг какая-то вам очень нравится, вы можете поставить сердечко на нее, и, быть может, именно поэтому она появится в топе нашем и займет какое-то хорошее место. Ну, естественно, песни, которые в этом топе появляются и в эфире «Радио Хит» намного чаще, так что если вдруг вам что-то очень сильно нравится, непременно не упустите возможность за эту песню проголосовать. Итоги мы подведем в конце следующей недели, в субботу в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера. Их можно будет послушать. Ну, а пока мы ожидаем, давайте послушаем, что имеется у нас в арсенале «Радио Хит», чтобы знать, за что голосовать. А все «Levels» впереди, следом небольшая рекламная пауза, там поговорим о погоде.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: реклама. Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Метеохит.
8: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: И сейчас в Орске плюс 27, ночью ожидается плюс 23, завтра днем плюс 29 градусов. В Ясном данную минуту плюс 25, ночью температура опустится до плюс 21, завтра днем поднимется до плюс 37. В Кувандыке и Медногорске плюс 24 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 20, завтра днем поднимется до плюс 28. И в Оренбурге сейчас плюс 23, ночью плюс 21, завтра днем плюс 29 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама.
1: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
7: Метеохит.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Так, потихонечку подходит к концу этот день, а значит, пришло время с вами вновь прощаться. Кристина Бурова была с вами ближайшие и последние 4 часа. Именно поэтому мое время подошло к концу, а значит, вы остаетесь наедине с музыкой. В добрый путь, дорогие друзья. Конечно, удачи вам и хорошего окончания этого дня. Начало завтрашнего непременно такого же. Но он так и начнется, если вы его начнете вместе с Радио Хит. Так что далеко не уходите от нас. Непременно возвращайтесь. А я вам пожелаю всего хорошего. Хорошего, пока-пока.

0: На Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: заряжает.
1: Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем, но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале час ночи. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: Реклама.
1: Вы камильфо, и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Эксклюзивно. Невероятно.

0: кино. Территория фильмов полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
4: Зажечь огни земли.

0: менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
1: «О, это чудо! Как прекрасно!»
0: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314-565-832-800-224.
3: Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа. Это радио Хит.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио «Хит». Реклама. Кажется, в «Желен» уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: Каждый.